0: 九天内，德军潜艇和飞机击沉了至少25艘货船，其中仅7月5日一天就有11艘。第二天2艘，7月7日4艘，7月8日1艘，7月10日至13日之间3艘。
1: На дворе июнь 42 года. Это опять идет череда страшных поражений. Разгром под Харьковом, взятие Крыма, Севастополь уже вот-вот падет. Нам каждый танк, каждый липет, каждая капелька топлива нужны были, каждый самолет. И когда дается приказ рассредоточиться, для нас это, я не знаю, это не то, что сердце крови обливается. Это трагедия советского народа. Из-за этого разгромленного конвоя погибли тысячи и тысячи советских людей.
0: 利奥·格拉德维尔很快便挽回了英国海军的荣誉。他仅凭一本袖珍地图，一路向北，将3艘被遗弃的货船置于自己的保护之下，带领他们驶入伏兵区。埃尔郡号奋力在冰层前开辟航道，最终将船队停泊在一片荒无人迹的冰海深处。